0: Radio Craponne, c'est le meilleur de la musique toute la journée.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».